Ночи луда вниз, мне на полсада, продымя месяца я излазим с нём. Цельный цепелей и белая кошуля опасно играет с девоком том. Еронна жели гужве луда забаве, и так уволи ночи драгу камне, не с вас светла